Воля Божья. Что это значит? Что значит знать волю Божью? Как нам ее узнать? Много есть смущений по поводу того, как узнать волю Божью. Сколько раз вам приходилось слышать, как другие верующие говорят, или, может быть, вы сами говорили, «Я ищу воли Божьей для своей жизни». В чем же дело? Разве она где-то затеряна? Разве Бог играет в прятки, стараясь подальше спрятать свою волю? Есть люди, которые боятся воли Божьей, как будто Бог приготовил для них самое неприятное из всего, что только можно представить. Другие считают волю Божью каким-то случайным совпадением обстоятельств. Если, мол, то и то случится завтра, как раз в 5 часов вечера, тогда я буду с уверенностью знать, что это воля Божья для меня сделать то и другое. Будьте откровенны, кто из вас не уговаривал себя подобным образом? Воля Божья. Я знаю, что все мы говорим о ней. Надеюсь, что все мы молимся о ней, и предполагаю, что у всех нас разные представления о том, как определить, в чем же она заключается. Что же мы имеем в виду, пользуясь выражением «воля Божья»? Хорошо, разреши мне спросить тебя, что ты имеешь в виду, говоря о своей воле? Ты просто ссылаешься на то, что ты хочешь. Это и есть твоя воля. А Божья воля — это то, что Он хочет. Но если Он чего-то хочет от нас или для нас, Ему ведь придется сказать нам об этом, не так ли? Так Он и сделал. Бог открыл свою волю для каждого из нас. Он даже записал ее. Все, что нам нужно, прочитать. Где? В Библии, конечно. В ней мы находим волю Божью. Теперь, мой молодой слушатель, я прекрасно знаю, что ты скажешь. Ты говоришь, но ведь я хочу знать волю Божью о моем будущем. Что мне делать с моей жизнью? На ком мне жениться? И тому подобное. Я уже читал Библию, и там я не нашел ответов на эти вопросы. Выражает ли Бог свою волю относительно этих сторон жизни? Конечно же, Он открыл свою волю о твоей жизни, касаясь ее мельчайших подробностей. Есть ли у Бога определенное желание по отношению к твоей жизни? Да. И ввиду того, что Бог имеет свою волю для твоей жизни и хочет, чтобы ты познал ее, Он открыл ее. Она записана на страницах Библии. Поразительно, что мы повсюду ищем волю Божью, обходя то единственное место, где мы с уверенностью можем найти ее, обходя Библию. Итак, сегодня и на следующей неделе нам хотелось бы остановиться на том, что сказал Бог о своей воле для нашей жизни. Самое первое, что мы узнаем о воле Божьей, и мы хотим начать с самого важного, это то, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Такое заявление может показаться само собой разумеющимся. Все-таки это часть воли Божьей для каждой отдельной жизни. Осознал ли ты, дорогой слушатель, что это Божья воля для тебя? Петр в своем 2 послании, в 3 главе, в 9 стихе говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». В то время люди спрашивали, «А где же Иисус? Почему Он не возвращается, как обещал?» Петр отвечает им, говоря, «Иисус Христос еще не пришел, потому что Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Его желание, Его воля — чтобы люди покаялись и уверовали в Него». Павел сказал приблизительно то же самое в своем 1 послании к Тимофею, глава 2, стихи 3 и 4. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В этом воля Божья, чтобы все люди спаслись. В Евангелии от Марка мы читаем об очень интересном случае из жизни Иисуса Христа. В последних стихах 3 главы написано: «И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему: „Вот мать твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя“. И отвечал им: „Кто мать моя и братья мои?“ И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: „Вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать“». Здесь Иисус говорит, что Его воля и наличие духовных взаимоотношений с Ним непосредственно связаны между собой. Иметь родство со Христом через веру в Него — в этом и заключается Его воля. Ты не можешь быть честным, говоря, что желаешь исполнять в своей жизни волю Божью, если ты еще не решил вопрос своих личных взаимоотношений с Иисусом Христом. Воля Божья, чтобы ты исповедал свой грех, принял Иисуса Христа в свою жизнь как Спасителя и Господа, а потом начал жить для Него. Потом у Господа есть обетование для тебя. Оно записано в первом послании Иоанна: «Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Итак, во-первых, мы узнали, что воля Божья, явленная тебе, заключается в том, чтобы быть спасенным. Во-вторых, воля Божья в том, чтобы ты был исполнен Святым Духом. Я уже чувствую, как некоторые из наших слушателей проявляют нетерпение. Они ожидали не этого. Нам хотелось бы слышать о конкретных подробностях, а не только общие духовные принципы. Но дело в том, что знание воли Божией непосредственно взаимосвязано с Богом установленной очередностью. Мы должны начать с того, что Он считает основным и существенным. Так что вооружитесь терпением, мы дойдем и до подробностей. Но сперва самое главное.

своем послании к Ефесянам, в 5 главе, в 17 стихе Павел говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не поступайте неразумно». Говоря простым языком, не допускайте тупости, старайтесь понять этот вопрос о воле Божией. Затем Павел продолжает: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Воля Божия, чтобы ты был исполнен духом. Здесь, в этом стихе, мы видим, как сопоставлены влияние алкоголя и влияние духа. Что случается, когда человек находится под влиянием алкоголя? Алкоголь таким образом может подействовать на человека, что он начинает делать то, чего, будучи трезвым, никогда не сделал бы. Говорить такое, чего обычно он не сказал бы, и человек может отважиться на поступки, на которые в трезвом состоянии он никогда бы не решился. Алкоголь контролирует его действия. Но, конечно же, это извращенный контроль, и конечный результат такого контроля – смерть. Но Бог хочет, чтобы мы, христиане, были исполнены Духом Святым. Когда Дух Святой овладевает нами, Он также контролирует наши действия. Нет, Дух Святой действует не так, как алкоголь. Он не вынуждает нас к странному поведению. Под Его действием мы не становимся смешными. Однако, когда человек исполнен Духом Святым, он начинает делать такое, чего обычно не делал бы. Он начинает произносить речи, каких в другом случае не произнес бы, и отваживается на такие поступки, на которые раньше ни за что не решился бы. Короче, исполненный Духом Святым начинает проявлять любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. Это необычные черты характера, не так ли? Они – прямой результат исполнения Духом Святым и его полного контроля над человеком. И в этом воля Божия для тебя. Воля Божия, чтобы ты был спасенным и исполненным Духа Святого. Но это не все. Воля Божия также и в том, чтобы ты шел путем освящения. В первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе и 3 стихе мы читаем: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». В чем же заключается освящение? На первый взгляд, это кажется очень сложным вопросом. Но освящение значит просто быть отделенным. Другими словами, христианин, живущий по воле Божией, отделен. Но отделен от чего? От образа мышления, идеалов и поступков мира. Но и это не все. Мы должны быть не только отделены от чего-нибудь, но мы должны быть посвящены Богу. В Ветхом Завете священник был человеком, посвященным на служение Господу. Он был посвящен Богу. От слова «священник» и происходит слово «освящение». Мы призваны быть своего рода священниками. Не обязательно священниками, служащими в церкви, а священниками везде, где бы мы ни находились. Ты можешь быть священником в школе, на работе и дома. Ты должен отделяться от мира и посвятить себя Господу. Это общий принцип. И после этого Павел дает нам подробности. Первая область, в которой мы должны быть отделенными, это вопросы взаимоотношения между полами. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Итак, мы должны быть отделенными, освященными в области взаимоотношений между полами.
Но также воля Божья, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения. Здесь Павел говорит, что мы должны контролировать желание нашего тела. Не будем чрезмерно баловать его или привлекать к нему чрезмерное внимание. Это касается пищи, которую мы едим, это касается того, сколько мы едим, и это касается, например, одежды, которую мы носим. То, как ты ухаживаешь за своим телом, должно быть угодно Богу. Ты не должен быть неряшливым, грязным, но и не должен одеваться кричаще. Нам сказано, чтобы мы предоставили тела свои Господу в жертву живую. Бог хочет, чтобы и твое сердце, и твое тело принадлежали Ему. Последняя область, в которой, согласно апостолу Павлу, необходимо отделение, то есть освящение, это чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это. Другими словами, не эксплуатируй других, не используй других людей для удовлетворения своих похотей. Это воля Божья. Мы должны быть отделенными, освященными. Итак, мы подошли к концу программы. И ты, возможно, все еще думаешь о тех подробностях, которые я до сих пор еще не упомянул. Я хочу знать о своем будущем, о том, на ком мне жениться и тому подобное, напоминаешь ты. Но помнишь, что мы говорили? В первую очередь, самое главное. Осталось еще несколько общих принципов, прежде чем мы сможем перейти к подробностям. Сегодня мы узнали, что воля Божья в том, чтобы мы были спасенными, исполненными Духом Святым и освященными. Как у тебя обстоят дела в этих областях жизни? Спасен ли ты? Исполнен ли ты Духом Святым? Идешь ли ты путем освящения? Отделен ли ты? Как можешь ты настаивать, чтобы Бог сказал тебе, на ком жениться, или за кого выходить замуж, или на какую работу устроиться и так далее, если ты не готов исполнить того, что Он уже открыл тебе в Библии? Подумай об этом и слушай нас на следующей неделе. Мы продолжим разбор о воле Божьей.

всяких правил, без заветов Христа живет. Мол, для слабых он их оставил, а потом этот сильный ах, и на дно и вся жизнь в кувете, пыльный крест в восковых цветах. Но кто в очередь эту метит? Но кто в очередь?

Царство Божие в небеса. Вот каким дорогим подарком Бог встречает своих друзей. Вот и думай идти к Голгофе или ради крутых затей выбрать вечную катастрофу или ради крутых.

После страшного теракта в Нью-Йорке мир стал другим, слышим мы вновь и вновь. А в том, что волна терроризма перекинулась на Запад, виноват якобы конфликт на Ближнем Востоке между израильтянами и палестинцами. Израиль занимает лишь 0,15% поверхности Земли, но сообщения о событиях на Ближнем Востоке составляют 10% мировых новостей, а после вспышки нового конфликта в сентябре 2000 года намного больше. В чем же причина? Политики всего мира стремятся продлить мирный процесс развития с помощью переговоров, но делают вывод, что Ближний Восток – необычный очаг пожара. Борьба из-за Иерусалима и из-за 14 гектаров Храмовой горы таит в себе не только опасность новой войны между израильтянами и арабами, но и опасность всемирного пожара, то есть Третьей мировой войны. Однако в чем, собственно, причина этих споров? Почему и арабы, и израильтяне претендуют на это место, и никто из них не готов идти на компромисс? Какими тайнами окутаны стена плача и купол скалы? Стена плача – не самое святое место иудейства. Так называемая стена плача, которую с 1967 года называют еще Западной стеной, представляет собой часть уцелевшей подпорной стены, построенной по приказу Ирода Великого вокруг Храмовой горы. Иудейский храм вот уже около 2000 лет разрушен, но часть внушительной подпорной стены из огромных камней, некоторые из них весят до 570 тонн, что равнозначно 3 реактивным самолетам, еще сохранилась. Иудейский храм, который стоял на скале Мория, представлял собой восьмое чудо света. Место это царь Давид в 1000 году до Рождества Христова выкупил у Орны и Иевусиянина, чтобы построить там жертвенник Господу, Богу Израилеву. Здесь, на горе Сионе, в 966 году до Рождества Христова царь Соломон построил храм на скале, возвышающейся над гумном. Именно на этой скале стоял ковчег Завета со скрижалями. Здесь находилось святое святых, куда первосвященник мог входить лишь один раз в год. Кто ступал на это место, тот должен был умереть. Этот знаменитый храм Соломона был разрушен вавилонским царем Навуходоносором в 587 году до Рождества Христова. Ковчег Завета похищен, а храмовые сокровища вывезены в Вавилон. После Вавилонского плена во время Аггея, Неемии и Ездры храм был воздвигнут вновь, правда, в более скромных размерах. И лишь царь Ирод Великий вернул иудейскому храму величие, роскошь и красоту, которые имел когда-то храм Соломона. Здесь учил Иисус. Апостолы ежедневно собирались в храме. В 70-м году по Рождеству Христову римляне разрушили Иерусалим и храм и не разрешили отстроить его заново. Евреям вообще было запрещено жить в Иерусалиме. Во времена христианских правителей Храмовая гора напоминала пустошь, что должно было наглядно демонстрировать каждому еврею торжество христианства над израильтянами. Местонахождение храма превратилось в свалку мусора. Примерно в 640 году по Рождеству Христову, то есть более чем через 1600 лет после строительства храма Соломона и почти через 600 лет после разрушения храма Ирода, новые мусульманские правители построили купол скалы, который принято называть мечетью Амара и который в ходе истории был объявлен третьей по важности святыней в исламе после Мекки и Медины. Купол скалы – это не мечеть, а храм над скалой, место, на котором, по еврейской традиции, Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака, что, однако, не произошло, так как Бог не допустил этого. Он только хотел испытать Авраама в послушании в вере. И Авраам, успешно выдержав испытание в вере, вместо сына принес в жертву оказавшегося вблизи овна. Бытие, глава 22. Коран, появившийся столетиями позже Библии, утверждает, что пророк Мухаммед на своем легендарном коне Аль-Бурак отправился с Храмовой горы в таинственное ночное путешествие. Этот конь с крыльями и человеческой головой будто бы

и оплакивалась гибель храма. Но сегодня, после воссоединения Иерусалима, она является сердцем не только Иерусалима, но и Израиля и мирового еврейства. С 67 года здесь не только возносятся молитвы, здесь можно услышать и пение, и смех, и увидеть танцы, так как израильтяне вернулись к своей стене, которую они с тех пор называют «Западной стеной». В течение 19 лет с 1948 по 1967 годы во время иорданского правления над Восточным Иерусалимом и тем самым над Старым Городом и его сердцем Храмовой Горой для израильтян были закрыты все подходы к Стене Плача, хотя в соглашении о перемирии между Иорданией и Израилем им однозначно гарантировалось это право. Но израильтяне мечтали и молились о том, чтобы в один прекрасный день вновь прийти к Стене Плача. Их желание исполнилось после шестидневной войны 1967 года. Еврейский квартал в Старом Городе был восстановлен с любовью и с вложением больших средств. Место, на котором находится купол скалы, священно для евреев. Западная стена или Стена Плача – самая большая в мире синагога, но не самое священное место для верующих евреев. Это запасная святыня, которая находится в непосредственной близости к святому святых бывшего храма. Благочестивые евреи вообще-то не восходят на храмовую гору с исламскими святынями куполом скалы и находящейся немного южнее от нее мечетью Алякса. После шестидневной войны Верховный Равинат запретил евреям восходить на храмовую гору, так как точно неизвестно, где тысячелетия назад стоял храм. В результате новых исследований удалось довольно точно определить местоположение иудейского храма, и ортодоксальное еврейство хочет воздвигнуть там третий храм, так как по иудейским представлениям только тогда сможет прийти Мессия. В Иерусалиме, еврейской части Старого Города, посетители могут уже в так называемом храмовом институте осмотреть утварь будущего храма. Для будущего служения в храме уже обучаются священники, изготовлен краеугольный камень для храма, а особо строгая ультраортодоксальная группировка почти через 2000 лет вновь ввела жертвоприношение с пролитием крови животных, хотя храм еще не построен. В праздник Йом-Кипур они приносят жертвы южнее Храмовой горы, обосновывая это тем, что и Давид принес свою жертву еще до строительства храма. Иудеи хотели бы построить храм как можно скорее. Так как Иерусалим находится в сейсмической зоне, многие надеются, что землетрясение в скором будущем расчистит путь для строительства на Храмовой горе. Некоторые особенно радикально настроенные евреи были бы не прочь взорвать купол скалы. Эти отчасти фанатичные группы вызывают сильную тревогу израильских властей. Можно себе представить, что случится, если будет заложен первый камень третьего храма. Неизбежен конфликт мирового масштаба, так как большинство мусульман мира постараются помешать строительству, в том числе и с применением оружия. И среди палестинцев действуют радикальные силы, пользующиеся поддержкой Арафата. Главный палестинский муфтий Иерусалима, шейх Икрам Сабри, духовный глава всех палестинцев, издал в марте официальный указ, запрещающий евреям молиться у Стены Плача или дотрагиваться до нее. Ссылается он при этом на отсутствие доказательств существования иудейского храма. Главный муфтий объявил через своего представителя: «Западная стена – это часть стены Аль-Бурака, стена Аль-Бурак – часть мечети Алякса, и поэтому евреи не имеют никаких прав на эту стену. Вся проблема в том, что стена не имеет никакого отношения к евреям. Так что все, что они там делают, их молитвы, записки, которые они кладут в стену, всего этого мы не хотим. Мы считаем это нашим религиозным достоянием, и в один прекрасный день мы вернем его себе». В интервью газете «Вельт» главный муфтий выразился еще яснее. «Не существует ни малейшего доказательства того, что раньше на этом месте стоял иудейский храм. Во всем городе нет ни одного камня, который свидетельствовал бы о еврейской истории. Наши права, напротив, ясны и однозначны. Поэтому мы не признаем за ними никаких прав ни под землей, ни над землей. Евреи – мастера обманывать мир, но нас они не проведут. В Стене Плача нет ни одного камня, связанного с историей евреев. Пусть евреи возвращаются туда, откуда они пришли. Евреи из Германии пусть возвращаются в Германию. Вы же их там так любите», — смеется.
Археологи решительно опровергают эти несостоятельные утверждения. Начиная с 1967 года к югу и западу от Храмовой горы производились самые крупные археологические раскопки в мире. Исследователи просеяли более 300 тысяч тонн земли и камней, и их находки были прямо-таки сенсационными. Так, например, южнее Храмовой горы была обнаружена монументальная лестница, ведущая к храму. Сегодня можно увидеть и остатки ворот, через которые Иисус Христос и его ученики проходили в храм. При этих раскопках была обнаружена и лестница, ведущая к так называемой царской колоннаде, простиравшейся вдоль всей южной стены Храмовой горы. Сейчас на этом месте возвышается мечеть Алякса. Здесь Иисус Христос разогнал менял, пояснив, что дом отца его не дом торговли. Наружная лестница, которая вела к этой колоннаде, была самой громадной в античном мире. Она весила более 1000 тонн. На сегодня сохранились остатки сводов, несущих эту лестницу. Во время раскопок археологи натолкнулись на предметы, непосредственно связанные с жертвоприношением, как, например, каменные сосуды с надписью на еврейском «Карбан жертва» и стилизованным изображением двух голубей. Двух голубей должны были приносить в жертву бедные люди, если они не могли пожертвовать агнца. И Мария после рождения Иисуса принесла в жертву голубей. Результаты исследовательских работ рассеяли всякие сомнения. Иудейский храм находился некогда на Храмовой горе, и его великолепие и пышность были непревзойденными. Главный муфтий Палестины, естественно, отрицает эти научные сведения. Он требует всю святую землю передать во владение палестинцам.

Можно ли разделить храмовую гору? У европейцев и американцев всегда наготове предложение по созданию мира на Ближнем Востоке. Так план Клинтона предусматривал раздел Иерусалима и Храмовой горы. Верхнюю площадь Храмовой горы с исламскими святынями предполагалось отдать в распоряжение палестинцев, что сегодня почти реальная действительность. Стену плача и площадь перед ней должны были получить израильтяне. Однако кто требует этого, тот требует от религиозного еврейства отказаться от центра его веры, так как гора Сион – это центр еврейства. Отказаться от этой горы значит для евреев отречься от своей идентичности. Библия во многих местах упоминает особое значение горы Сион, называемой также горой Господней. «Горе дано особое обетование, и пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господнюю и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господа из Иерусалима». Прекрасное обетование для мессианской эпохи, эпохи второго пришествия Иисуса Христа. Возможен ли мир? Многие, вплоть до Нобелевского комитета, были в восторге от соглашения о мире, заключенного в Осло. Но люди, осведомленные, знали, что в этом договоре заложена бомба замедленного действия, вопрос о статусе Иерусалима. Известный эксперт по вопросам Ближнего Востока Петер Шоль-Латур в своей замечательной книге «Ложь в Святой Земле», Берлин, 98 год, первым высказывал мнение, что соглашение о мире, заключенное в Осло, и формула «страна для мира» — это подлог, потому что, по словам Шоль-Латура, владение землей — это что-то конкретное, реальное. Мир же — это желание, мечта, даже утопия. С большой компетентностью Шоль-Латур показывает, что Ближний Восток не успокоится, потому что мы имеем дело с вновь пробуждающимся и сильно воинствующим исламом, который даже не может признать еврейское государство, так как тем самым он нарушил бы основы учения ислама. Поэтому Шоль-Латур критически спрашивает: не проглядели ли еврейские эмиссары Осло стих 124 и 9 суры, где написано: «О вы, которые уверовали, мусульмане, сражайтесь с теми из неверных, которые близки к вам, и пусть они найдут в вас суровость». И указывает на другую проблему. По его мнению, подписанное в Осло мирное соглашение было всего лишь тактическим маневром, отвечающим, однако, исламским учениям. Страна, бывшая однажды в мусульманском владении, никогда не должна подпасть под суверенитет неверных, не мусульман. Рано или поздно эта страна снова будет в исламском владении. При этом разрешается заключать и временные мирные договоры. Шоль-Латур пишет: «Отречение, отказ от торжественно подписанного мирного договора, заключенного с неверными, это не только разрешение, но даже религиозная обязанность. Мусульманский политик, который всерьез принимает соглашение об отказе, заключенное в Осло, и старается реализовать перечень концессий в пользу сионистов, совершает предательство по отношению к Аллаху и его пророкам». К каждому соглашению о мире нужно подходить весьма критически, ведь палестинский вождь Арафат 18 апреля 1998 года говорил о том, как он себе представляет будущее развитие на Ближнем Востоке. При этом он упомянул о мире, который Мухаммед заключил в Медине 1300 лет назад с враждебно настроенными против него курейшитами, жившими в Мекке. Арафат интерпретирует этот рассказ о мире в Коране так: «Пророк Мухаммед договорился о мире с племенем курейшитов, который был, однако, ничем иным, как перемирием на 10 лет. Пророк пообещал, что из Медины не будет никаких нападений на курейшитов и их владения. Это было перемирие и ничего больше. Мы должны извлечь урок из этого примера, данного нам пророком». Это заставляет предчувствовать злое. Значит, мирный договор, согласно данной интерпретации Корана, является лишь временным перемирием, которое заключают, если это политически выгодно. Если противник ослабнет, то договор можно нарушить. В вопросе об Иерусалиме видно, что мирный договор, подписанный в Осло, не стоит и бумаги, на которой он написан. Уже несколько месяцев самые страшные террористы, выпущенные Арафатом из тюрем, держат Израиль в страхе и трепете.
Международному требованию арестовать их он не подчиняется, да и, по всей видимости, не желает подчиниться, так как знает, что израильская армия ничего не может сделать против этой изнурительной войны с гнусными террористическими покушениями. Туризм, третья по важности отрасль экономики, полностью пришел в упадок. Потери огромны и для палестинцев, так как в Вифлеем, например, вообще больше не приезжают туристы. Вспыхнувшие 29 сентября 2000 года кровавые волнения взяли свое начало в Иерусалиме и названы по имени мечети на Храмовой горе Алякса Интифада. Одной из явных целей является освобождение Храмовой горы от еврейского суверенитета. «Нью-Йорк Таймс» справедливо назвала это место «самыми взрывоопасными квадратными метрами в мире». Библия называет Иерусалим «тяжелым камнем для всех племен». Дословно «чаша опьянения», «хмельной напиток». Поэтому для этого города, к сожалению, человеческого мирного решения не будет. Напротив, в Библии говорится, что однажды народы мира соберутся против него. Это приведет к суду над народами в долине Иосафата у ворот Иерусалима, а потом придет Мессия, Иисус, Сын Божий. Тогда Иерусалим обретет свое окончательное земное назначение. Город будет благословением на этой земле. Народы мира придут в Иерусалим, чтобы поклониться Господу, и Иерусалим станет славой Божией на земле. Мы, христиане, должны молиться о мирном сосуществовании, которое с человеческой точки зрения кажется абсолютно невозможным. Но признаки надежды есть, если люди начинают новую жизнь во Христе и становятся миротворцами в малом. Бог предлагает свой мир в Иисусе Христе обоим народам, и палестинцам, и израильтянам. Поэтому Иерусалиму, городу вечного Бога, мы желаем шалом, мир, истинный мир. Уже в Псалме 121 к нам звучит призыв: «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих».

Больше молись, беспокойства уходят. Много трудись, несмотря на погоду. Утро встречай непременно с улыбкой. Не унывай, даже если все зыбко. Сильно упал, Бог поднимет, рассудит. Он не сказал, что легко тебе будет. Ранили вдруг, очень больно, обидно. Рядом есть друг, вместе плакать не стыдно. Все отпускай, все, что гложет, терзает. Снова прощай, как Всевышний прощает. Сил уже нет, все равно не сдавайся. Знаешь секрет, на Отца полагайся. Он укрепит, твои силы умножит. Верный не спит, позови, он поможет. Если дожди, тело стонет, как прежде, с кротостью жди, сохраняя надежду. Тяжкие дни переполнили меру, сердце храни, укрепляй свою веру. Просто люби, наш противник коварен. Бодрствуй, не спи, будь за все благодарен. Крепко усвой, Бог тебя очень любит. В истине стой, а Отец не забудет.